0: Ульяновск FM. Золотые хиты.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

горы расступились надо мной, внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. 104.2.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: родная.
1: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный с переходом на северо-восточный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июня 1989-го вышла первая телепередача «Чёртово колесо», посвященная рок-музыке. Для многих она стала символом открытия нового, несоветского культурного пространства на ТВ. В первом выпуске рассказали о Свердловском рок-клубе, который представили группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя» и «Апрельский марш». Вопросы задавал режиссер культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексей Балабанов. Второй выпуск «Чёртова колеса» планировали посвятить рок-музыкантам Риги, но то ли название передачи подкачало, то ли дата первого выхода, 13 число, но в эфир он не вышел. По одной из версий, программу зарубило руководство телеканала из-за разговоров о выходе Латвии из состава СССР. Уже через год программу закрыли. Некоторые выпуски показали в 98-м по ТВЦ, оцифрованные записи программы есть в сети. В Екатеринбурге ежегодно проходит уникальный фестиваль «Ночь музыки» Ural Music Night. В 2026-м он посвящен году уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. 19 июня на фестиваль съедутся 3000 исполнителей разных жанров и стилей со всей страны.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, контролируйте творческие порывы. Они могут пойти так далеко, что сломают или повредят структуру вашей жизни. Тельцы, хороший день для начала системного обучения или программы тренировок. Они приведут к желаемому результату. Близнецы, могут появиться новые желания, но пока не будет новых возможностей. Работайте над расстановкой приоритетов. Раки, эмоционально напряженный день. Могут вернуться прежние страхи или обиды. Больше доверяйте близким. Львы, возможны семейные ссоры и новые претензии. Хороший момент для работы над ошибками, если только вы найдете в себе мужество. Девы, может накатить усталость. Это день севших батареек. Лучше бы себя поберечь. Весы, перенесите на другой день сложные и неприятные дела. Также стоит повременить с серьезными разговорами. Скорпионы, при всем желании помириться, этого, скорее всего, не произойдет. Дело не в вас, просто неподходящий день. Стрельцы, день четкого соблюдения правил. Нарушите – поплатитесь. Это касается как общения, так и работы с техникой или со своим телом. Козероги, импровизировать можно, только если вы уже сделали основную часть дела. Решить сложные вопросы наскоком не получится. Водолеи, день смелости и вдохновения. Можно пробовать новое, но не стоит заходить слишком далеко. Рыбы, день наведения порядка и дел, связанных с вашим личным делом или домом. Будет приятно все планировать.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный. С переходом на северо-восточный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный с переходом на северо-восточный 1,6 метров в секунду, днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России – не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах – «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте – роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте – проверенный временем «УАЗ-пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда. –

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июня 1940 года родился Гойко Митич, главный индеец СССР и народный герой Сербии. Он много лет гражданин Германии, но называет себя югославским актером сербской национальности. Гойко Митич попал в кино, когда учился в Белградской физкультурной академии и подрабатывал каскадером. Его снимок в образе индейца напечатал югославский журнал, и его увидели кинематографисты ГДР. После выхода фильма «Чингачгук. Большой змей» по роману «Зверобой» Филимора Купера советские мальчишки мечтали накачать мышцы, как у вождя краснокожих. Советские журналы печатали систему тренировок актера. Трижды в неделю работа со своим весом, плюс тренажеры, турник, брусья и гантели. Диета – яйца, мясо, молоко и творог. Нет мучному, сладкому, алкоголю и табаку. И даже в 2019 году, в 79 лет, он выполнял все трюки сам в фильме «Балканский рубеж» российского режиссера Волгина. У Гойко Митича было много романов и есть дочь, но он никогда не женился. А на вопрос «Почему один?» отвечает – «Воробьи летают в увлечении, орел просто летает».
3: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
5: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный. С переходом на северо-восточный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июня 1989-го вышла первая телепередача «Чёртово колесо», посвященная рок-музыке. Для многих она стала символом открытия нового, несоветского культурного пространства на ТВ. В первом выпуске рассказали о Свердловском рок-клубе, который представили группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя» и «Апрельский марш». Вопросы задавал режиссер культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексей Балабанов. Второй выпуск «Чёртова колеса» планировали посвятить рок-музыкантам Риги, но то ли название передачи подкачало, то ли дата первого выхода, 13 число, но в эфир он не вышел. По одной из версий, программу зарубило руководство телеканала из-за разговоров о выходе Латвии из состава СССР. Уже через год программу закрыли. Некоторые выпуски показали в 98-м по ТВЦ, оцифрованные записи программы есть в сети. В Екатеринбурге ежегодно проходит уникальный фестиваль «Ночь музыки» Ural Music Night. В 2026-м он посвящен году уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. 19 июня на фестиваль съедутся 3000 исполнителей разных жанров и стилей со всей страны.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
4: В магазинах «Победа» напиток газированный сода-йода «Апельсин» 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, контролируйте творческие порывы. Они могут пойти так далеко, что сломают или повредят структуру вашей жизни. Тельцы, хороший день для начала системного обучения или программы тренировок. Они приведут к желаемому результату. Близнецы, могут появиться новые желания, но пока не будет новых возможностей. Работайте над расстановкой приоритетов. Раки. Эмоционально напряженный день. Могут вернуться прежние страхи или обиды. Больше доверяйте близким. Львы. Возможны семейные ссоры и новые претензии. Хороший момент для работы над ошибками, если только вы найдете в себе мужество. Девы. Может накатить усталость. Это день севших батареек. Лучше бы себя поберечь. Весы. Перенесите на другой день сложные и неприятные дела. Также стоит повременить с серьезными разговорами. Скорпионы. При всем желании помириться, этого, скорее всего, не произойдет. Дело не в вас, просто неподходящий день. Стрельцы. День четкого соблюдения правил. Нарушите – поплатитесь. Это касается как общения, так и работы с техникой или со своим телом. Козероги. Импровизировать можно, только если вы уже сделали основную часть дела. Решить сложные вопросы наскоком не получится. Водолеи. День смелости и вдохновения. Можно пробовать новое, но не стоит заходить слишком далеко. Рыбы. День наведения порядка и дел, связанных с вашим личным делом или домом. Будет приятно все планировать.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный. С переходом на северо-восточный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
4: Инструментальная музыка.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течения, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульяс, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое пломбир «Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хороших выходных. Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июня 1940 года родился Гойко Митич, главный индеец СССР и народный герой Сербии. Он много лет гражданин Германии, но называет себя югославским актером сербской национальности. Гойко Митич попал в кино, когда учился в Белградской физкультурной академии и подрабатывал каскадером. Его снимок в образе индейца напечатал югославский журнал, и его увидели кинематографисты ГДР. После выхода фильма «Чингачгук. Большой змей» по роману «Зверобой» Филимора Купера советские мальчишки мечтали накачать мышцы, как у вождя краснокожих. Советские журналы печатали систему тренировок актера. Трижды в неделю работа со своим весом, плюс тренажеры, турник, брусья и гантели. Диета – яйца, мясо, молоко и творог. Нет мучному, сладкому, алкоголю и табаку. И даже в 2019 году, в 79 лет, он выполнял все трюки сам в фильме «Балканский рубеж» российского режиссера Волгина. У Гойко Митича было много романов и есть дочь, но он никогда не женился. А на вопрос «Почему один?» отвечает: «Воробьи летают в увлечении, орел просто летает».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
3: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом. Небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

кем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Ульяновск-ФМ.
0: 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка. На

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода «Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты. Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы

0: в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно, от 1 до 5 мм в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до +17, днем до +23.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. What about me?

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На наших улицах все больше рамных внедорожников Тэнк 300. В своем классе это самая продаваемая модель в России. Теперь его собирают и у нас, в Калининграде, на заводе «Автотор». Пока производство осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова, но в будущем планируется расширение количества операций. Инженеры обновили спецификации под наши налоги и климат. Двухлитровый турбомотор теперь выдает 218 лошадиных сил и работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Кузов получает дополнительную антикоррозийную защиту. Базовый пакет опций включает полный зимний пакет. Обогрев всех кресел, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя. Судя по всему, запуск этой модели – удачный выбор для Калининграда. «Тэнк-300» уверенно чувствует себя не только на первичном, но и на вторичном рынке. Он обращает на себя внимание потенциальных покупателей уже не реже, чем «Тойота Прадо» или «Митсубиси Паджеро Спорт».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вас может подвести желание все контролировать. Чем больше давите, тем больше шансов, что пружина соскочит. Тельцы, не стоит браться за новые задачи, вы еще не закончили старые. Близнецы, день инерции и возвращения к прежним ошибкам. Стоит переделать то, что поддается переделке. Раки, события, породившие переутомление и стресс, продолжатся. Не затевайте никаких дел, это нагрузит вас еще больше. Львы, стоит потратить день на улаживание семейных конфликтов. Срочные хлопоты окажутся не такими уж срочными. Девы, день неразумного упрямства. Вы увидите, что чем больше вы настаиваете на своем варианте развития событий, тем меньше у вас остается сил. Весы. День преодоления стресса с помощью мастерства и силы воли. В сложных моментах придется действительно напрячься. Скорпионы. Тот день, когда хочется сделать много, но сил на это нет. Придется выбирать, убиться окончательно или не сделать план. Стрельцы.

0: трех.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Let's do this, gangster.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: «Ульяновск-ФМ».
2: Инструментальная музыка. На «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена вас может подвести желание все контролировать. Чем больше давите, тем больше шансов, что пружина соскочит. Тельцы, не стоит браться за новые задачи, вы еще не закончили старые. Близнецы, день инерции и возвращения к прежним ошибкам. Стоит переделать то, что поддается переделке. Раки, события, пройдившие переутомление и стресс, продолжатся. Не затевайте никаких дел, это нагрузит вас еще больше. Львы, стоит потратить день на улаживание семейных конфликтов. Срочные хлопоты окажутся не такими уж срочными. Девы, день неразумного упрямства. Вы увидите, что чем больше вы настаиваете на своем варианте развития событий, тем меньше у вас остается сил. Весы. День преодоления стресса с помощью мастерства и силы воли. В сложных моментах придется действительно напрячься. Скорпионы. Тот день, когда хочется сделать много, но сил на это нет. Придется выбирать, убиться окончательно или не сделать план. Стрельцы. У вас откроется второе дыхание. Вы сможете быстро и качественно решить множество текущих задач. Козероги. День качественного перехода. Вы либо измените отношение к чему-то, либо закончите сложное дело. Водолеи. День приятных подарков или внезапных приобретений. Однако берегитесь хвастовства. Оно может привести к большим тратам. Рыбы. Вы можете почувствовать себя на перепутье в одном шаге от того, чтобы принять важное решение. Появится ощущение легкости и освобождения.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до +17, днем до +23.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Here's mine. I found out.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: worry, be happy.
1: Ooh.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.